0: и повелось.
1: Это школьники, это школа 799 города Москвы, вокальный ансамбль. Песни поют разные. Вот, например, недавно мы вернулись из Европы, мы ездили в круиз по Европе, из Италии.
2: Ja, hier treten Schüler des Vokalensembles der Schule 799 aus Moskau auf. Wir sind gerade erst von einer Europatournee zurückgekehrt durch Italien. Wir waren auch in Deutschland, in Berlin. Das heißt, wir singen verschiedene Lieder, aber jetzt zum Tag des Sieges eben Kriegslieder.
1: День Победы, поэтому песни, конечно, поют военные.
0: Пусть вместе с

0: Ну, я думаю, что чувство патриотизма и гордости, и очень приятно, что нас пригласили.
1: Wir fühlen uns patriotisch. Wir sind stolz, dass man uns hier auf die Bühne geladen hat, denn hier treten wir erstmals in einem Konzert für Rollstuhlfahrer auf.
0: Для колясочников мы впервые, мы еще не раз здесь не выступали для них.